Господин с вами. Читание Святого Евангелия по Матею. В оно время рече Иисус своим ученицима ову присподобу. Kralje svoje nebesko, kao kad domaćin rano ujutro iziđe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd.